0: Робот могет.
1: Филми. Мега паучища.
2: Мисс Ми. Могите,
0: хамат гадавихот Филми.
2: Слушайте, давайте сами снимем фильм. Такой, чтобы волосы дыбом.
0: Эс, хорошвен, намушевари хлеба.
2: Чудовищ. Это ведь будет наше с вами кино.
0: Тумасе, мэш шемогиертдебит.
3: Я все с ним за правду.
1: Кристофер Робин,
0: а что герои всегда носят белый шарф в кино?
2: Всегда.
0: Дастуна були, а віром овелтис ас. Моджі дастуна я зручай, мені пілмі тавари. Саме кієру, не варм тавари урка.
4: Ні тхарі, прокорі монастері унда іхо.
0: Арцінки, есі кнеба сасія мовносі. Роєтіт,
1: арцінки.
0: Кристофер Робин, შეიძლება მე ვითამაშო პატარა გოჯუნია? შეიძლება მე ვითამაშო პატარა გოჯუნია? Ну, შენ ჩვენ გჭირდები. Хо мართალი ვარ ვინი?
3: Правда?
0: Ра тка унда, мне
1: такое важное, как роль героя.
0: Ра тка важная.
3: А что это за роль?
1: Что за роль?
0: Шени роли? Бену
2: Рюник за тобой? Я бит гнаться кровожадный монстр.

0: ჩემი და ტკბილი?
1: სვათქია.
2: გამარჯობა. რასაკეთებ?
1: Я нет ничего ничего. Я так.
0: А ты где это пели? Я тебе пипец. Да пёлше тьма.
2: Эгеши, да. Эсме веп. Эсме веп. Эй, тадерти да кону меуре пели. А, и шен хам веп. Шен хма, шен. Веп, когда и ты стапил монстра.
3: Молнию заела. Кролик, будь друг.
2: Гачерки, домой. Да, гачерки, домой.
3: Ой, да куда ты? Пристегни его в духу.
2: Гачерки, гачерки, домой лоды, домой лоды.
4: И Давид. И Давид стоит.
5: Я Мишнелет.
4: Мы ввела слушать. Мишелет.
6: Хорошо, молодцы. Так, хрюник.
4: Арди.
6: Теперь удираешь от чудища.
4: И хлакает салючку. Да, Кристофер Робин. Ромовучку.
7: Мишелет, Мишелет. Птхилат. Птхилат.
6: Осторожно, камера.
1: Монстры! Тигры морковища, морковный тигруля.
7: Монстры, ну, бачия, веклер и анстапилос.
2: Гамарджобат, амханагеб. Мишвелеч. Гамарджобат, амханагеб. Мишвелеч, я митвергам обдива.
3: Мне кто там? Выходи!
0: Вини, готмина. Сад дай каргет.
6: Эй, куда все подевались?
1: Скорей! Сюда!
0: Чкаракет! Мам, Эви!
2: Эй, сотхарт.
3: Имейте слово.
2: Геқопат, сендиси икониет. Გამომიყვანეთ აქედან.
4: ვინი ჩვენი მეგობარია? უნდა დავეხმაროთ.
0: იცი? შენ მართ არის ხარ. იფიქრე, იფიქრე.
3: Мысли.
0: Кудре. შენი ამოცანა შეაშინა უჩხუნი, როდესაც მიარყამ ქეფშებს ერთმანეთს.
4: რა?
0: აშინებ ურთულს და ვარდება ორგში. გასაგებია, გასაგებია, არ არის საჭირო ყვირი. გასაგებია, გასაგებია, არ არის საჭირო ყვირილი. ორმოში ჩავარდნენ ურთულს.
2: ცოტა ეკონომიურად. Мали амовикван вебхукас. Ай,
3: ау. У, неплохо.
2: Ом, шенериан.
4: Ой, очку. Велапери гасагебия карта 1 сам посменеть. Арафери.
1: Ничего не слышно.
2: Вини мекобаро.
3: Вини друг.
2: Вини мекоб.
4: Ушвелет, Винис, дай тебе урчхума.
6: Чудовище!

0: რა შუაში? მე მინდა გამოსვლა. ვიშველე.
1: кошмар. лежит.
0: Страусы сот девс. Там молоцана вар გამოფხიზლებოა.
1: закопаем пока не очухалась.
0: хоп, тардамсаби чем сам.
1: костюм. костюм.
0: самоси.
2: костюм.
0: самоси?
1: ну да.
0: диах, стапло самоси. ჩვენი საშინელება და ფილმისთვის. ха-ха-ха. мартла, мартла. убралот самоси.
1: всего-то костюм.
0: ხომ ხედავთ, ეს არ არის ურჩხული.
3: Вот видишь, хрюник, это не чудище, это хрюник.
0: Кочур, мегобаро.
3: Что с тобой?
0: Арафери. Шен намдули гмири хар. ყველა გადაარჩი. არაფერი შემამძლი გმირი ხარ. ყველა გადაარჩი.
3: Всё позади.
2: Не всё. Когда ты оказался в беде, я тебе не помог. Кому нужен друг, трусишка?
0: ყველა ფერი ცუდი უკაცო. ქოჭუნია, სახლში ხარ. მე შენ საჩუქარი მოგიტანე. ჩემი გმირის შარფი. მადლობა, მადლობა, ვინი? მე არ ვარ გმირი.
3: Бедный, бедный мой хрюник. Пойду спрошу Кристофера Робина, как его успокоить.
0: Цавал, тхол Кристофер Робинс. Рогор дават, тхол Кристофер, дават саму сиска. Мишвелет, мишвелет, мишвелет, кочуна! Вини?
3: На помощь, хрюник!
0: Кочуна, кочуна, кочуна! Вепхо, удало, Кристофер Робин! Кочуна, кочуна, кочуна! Пепхо, куртрело, Кристофер Робин. Пепхо, куртрело, Кристофер Робин. Гмири шар. Неки швели, шен, вини. Ой-ой, деда.
2: Мамочки. Если вас не затруднит, мистер Монстр, отпустите, пожалуйста, моего друга. Ой,
0: Бочуна, чеми мишвелели.
3: Мой спаситель.
2: Кто я?
0: Вин.
3: А кто же еще?
0: Не.
3: Ты настоящий герой.
0: И Шен. Шен, нам дали гмири.
3: Пойдем скорей и всем расскажем.
0: И цавиде, твелас вуамбот. Вини, Шани вегия. Гвишвелет, гвишвелет.
3: Спаситель, спаситель, на помощь.
0: Мегишвели. Верпасо мастро. Данебе чамс мегобас тав. Эртхел майнца. Дасасули.
4: Конец.
0: Ваша, ваша. Год у нас фени гмирия. Асет хтеба. Шени ар вичи, макра мистафилоси ахар мишиния.
3: Нет.
0: Шени ар вичи, макра мистафилоси ахар мишиния.
3: Очень не боюсь. Если что, хрюник их одной левой.
0: Там дедас, беви брокколи яқс балса.
5: Завтра за обедом буду давить.
0: Мисси миртмева. Кристофер Робин, моди гамовбалу, да орджер висамсмут. Датуни адру.
5: Пышка, пышка.